как все странно вокруг. По изрезанным нитям дорог незаметно пройду я.

0: Радио Рокс.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб

мотором. То черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Thank you.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

А я все стаптывал свои башмаки и не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если бы

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Как ты там? Не до конца мною забытый человек.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Срок подачи самоуправлениями заявок об ущербе от бури продлен до 2 недель. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительство во вторник решило продлить до 2 недель или 10 рабочих дней срок, в который самоуправления могут подать заявки об ущербе, нанесенном бурей. В настоящее время этот срок составляет 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют установленный до сих пор порядок. Вчера правительство заслушало доклад Министерства умного управления регионального развития и приняло к сведению информационное сообщение о сроке предоставления самоуправлениями фактической информации о буре, произошедшей в конце прошлой недели. Правительство также решило, что в течение 2 недель после сбора оперативной информации, если это будет необходимо, на заседании по управлению кризисом нужно будет оценить возможность применения упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственной поддержки.
2: Про школьников.
1: Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт без добавок, предусматривают утвержденные правительством во вторник поправки. Эти изменения касаются правил предоставления, администрирования и контроля государственной поддержки и поддержки со стороны Европейского Союза на поставку фруктов, овощей и молока в учебные заведения. В настоящее время предусмотрена бесплатная выдача детям не реже 1 раза в неделю определенных порций свежих фруктов и овощей, а также пастеризованного молока, в том числе безлактозного и ультрапастеризованного. Поправки устанавливают, что помимо питьевого молока школьникам будут выдаваться кефир и йогурт без добавок и сахара. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для раздачи кефира и йогурта не потребуется. Одновременно поправки предусматривают включение меда в дополнительные образовательные мероприятия программы в форме дегустаций. Они могут проводиться для учеников 1-9 классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Предполагается, что мед на дегустациях будет подаваться в сочетании с другими продуктами, такими как фрукты, овощи, молочные продукты или хлеб. Параллельно ученикам будут предоставлять информацию о меде как источнике свободных сахаров и о влиянии его чрезмерного потребления на здоровье.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Boris Brejcha, Latvia. 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
5: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: наши песни.
1: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
2: Я проснулся летом.

0: ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Билеты на fridayticket.com.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Я пью до дна за тех, кто...
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
11: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 8 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поддержало продление до конца года срока выплаты оставшейся части госзайма «Аэрбалтик». Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительство во вторник поддержало продление до 30 декабря этого года срока выплаты основной суммы оставшегося государственного кредита латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик» в размере 18 миллионов евро. Правительство во вторник рассмотрело подготовленный Министерством сообщения доклад и поддержало меры по обеспечению финансовой стабильности «Аэрбалтик». Информационный доклад, в частности, предусматривает внесение поправок в заключенный в апреле 2026 года договор о госзайме, чтобы отложить до 30 декабря этого года срок уплаты невыплаченной основной суммы в размере 18 миллионов евро, а также процентов и платы за отсрочку. Одновременно на отложенную основную сумму и в дальнейшем будет начисляться дополнительная плата за отсрочку в размере 2% годовых от суммы отложенного платежа. Предложенные решения направлены на обеспечение непрерывности деятельности «Аэрбалтик», укрепление финансовой стабильности предприятия и содействие развитию авиационной отрасли Латвии при определенной защите финансовой интересах государства и соблюдении норм ЕС. В министерстве сообщают, что госказна и впредь будет представлять государство в качестве держателя облигаций «Аэрбалтик» и участвовать в дальнейших собраниях держателей облигаций, поддерживая утвержденные правительством меры по финансовой стабилизации.
2: Про санкции.
1: С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник. Сейм поддержал решение о запрете еще в конце июля, но вчерашним решением правительства установлена точная дата, с которой запрет вступает в силу. Запрет будет распространяться и на товары из двух стран, которые ввозятся из других третьих стран. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию. Одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров, а также ограничить попадание российских пропагандистских материалов в Латвию.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный-северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: На календаре 26 августа или 26.08.26 неполноценная зеркальная дата, но интересная с точки зрения нумерологии. Ключевая цифра здесь шестерка, а это день удачный для ревизии планов и желаний. В общем, всегда полезно знать не только чего ты хочешь, но и как этого добиться. Вот с этой позитивной мыслью мы продолжим наблюдать за дорожной обстановкой в латвийской столице, которая сложилась в данный момент. 3 балла на мониторе, но это еще в пределах летней нормы. 16 заторов, дороги загружены на 31%, и это на 17% ниже средней нормы для этого времени. Пройдемся по пробкам. Здесь картина похожа на вчерашний день. Вновь притормаживает въезд в город со стороны Елковского шоссе А8 в месте перехода на Веньбасгатве. По традиции плотно в это время на Круспел со стороны моста Славу перед Гранита, на Густава Земгалагатву перед Бриевы с направлением порта. Также подрастают заторы на Карля Ульманя Гатвы перед Лепаяс и на Даугавгрива с направлением центра. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего дня и пусть дороги будут безопасными.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно!
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от формулы «Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
6: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице, которая оценивается в данный момент на 4 балла. Подросли заторы, их не очень много, 24, однако расположены они на самых важных и популярных направлениях. Видны затруднения на мосту Славу. Интересно, как долго еще будут продолжаться работы по направлению из Плявников, где в аккурат перед съездом на Краста и в сторону центра перекрыта правая полоса. Который день здесь, а также внизу на кольце Славу собираются заторы, особенно крупные в вечерний час пик. По утрам поток транспорта поменьше, ну и проблем, соответственно, тоже. Далее, пробочки примерно на 10 минут. На Даугавгривас, на Карле Ульмане, Гатва перед Лепес, на участке Лелрбас-Каунцема, а также на въезде в город со стороны Елговского шоссе и переходе на Венебас-Гатве. Все это в Пардаугаве. В другой части города классика на Густава-Замгала-Гатва перед Бриевас со стороны Восточной магистрали, а также на Деглова в направлении центра. Это не все, но основные затруднения на данный момент. С утра парочку сообщений прислал водитель такси Александр Рязанов о неработающих светофорах. В частности, в Кенгараксе на Прушу и Рушану, и в центре на Кришиня-Барена и Элизабетес. Как пишет Александр, светофор вообще не подает признаков жизни. Это к сведению. Мы продолжаем движение только вперед и будем внимательны. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и отличного настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В августе в аптеках Апотека скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов Авене, Бабе и Издин. Скидка 50% на Авене и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от Бабе и Издин. Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без. Бальзамы для губ и многое другое от Авене, Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. Апотека.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акас 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица Акас 4. Подробнее на akas4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. Акас 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Только рок. Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В июле в Риге сократилось количество доступных для покупки квартир. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В июле в Риге было доступно для покупки около 3350 квартир, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство недвижимости «Латио». Средняя цена сделки с квартирами в новостройках рижских микрорайонов достигла 2630 евро за квадратный метр, тогда как в центре города она составила 3650 евро за квадратный метр. На первичном рынке в июле было доступно 2260 квартир. В реновированных зданиях средняя цена сделки превысила 3000 евро за квадратный метр, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время на вторичном рынке новостроек средняя цена сделки в микрорайонах держится на уровне около 2280 евро за квадратный метр, а в центре превышает 3200 евро за квадратный метр. В сегменте аренды сезонный рост предложения был не столь выраженным, отмечают в Латио. В июле на рынке было доступно около 2570 квартир для аренды. Практически столько же, сколько и в июне. Около 65% этих предложений приходилось на дома в центре Риги, включая здания довоенной постройки, реновированные объекты и новостройки. Кроме того, жилье в центре популярно не только среди местных жителей, но и среди студентов. Эксперты компании отмечают, что на рынок аренды жилья для студентов все большее влияние оказывает международная мобильность. По данным Центрального статистического управления, каждый шестой студент в Латвии приехал из-за границы. В 2025-26 учебном году в стране насчитывалось 11900 таких студентов. Этот показатель за год вырос на 7,5%. В прошлом году обучение в латвийских вузах начали около 4000 студентов, приехавших из других стран. Эта категория студентов сосредоточена преимущественно в Риге, где они учатся в двух столичных вузах. 3103 студента посещают Рижский университет имени Страдиня, 2578 – Рижский технический университет. Варианты временного жилья для студентов разнообразны, от университетских общежитий до частных съемных квартир или совместного проживания с другими студентами. Хотя Рижский университет имени Страдиня и Рижский технический университет располагают несколькими общежитиями, количество мест в них ограничено, поэтому студентам зачастую приходится искать альтернативное жилье на частном рынке. В Латио отмечают, что по мере роста общего уровня жизни меняются и ожидания студентов. Традиционно на рынке аренда жилья для студентов была распространена модель совместной аренды квартиры несколькими людьми. Каждый снимал отдельную комнату, но пользовался общей кухней и ванной. Хотя такой подход позволял снизить расходы на проживание, он требовал компромиссов в вопросах приватности и комфорта. В настоящее время стремительно развиваются современные проекты формата co-living, сочетающие компактные личные жилые пространства с общими зонами и услугами.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама. Айспік. Нерви. Нойз МС. На крыльях наша любовь. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.

если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний час пик даже для летней среды оказался далеко не самым сложным. 4 балла перед 9 часами на максимуме. Загруженность дорог достигла 45%. Существенных заторов оказалось 24. К этой минуте все основные показатели снизились и уменьшились. На монитор вернулись 3 балла. На большинстве дорог свободное движение. Но не везде. О новом месте дорожных работ сообщила автоледи Кристина.
2: Доброе утро. Начинаются дорожные работы на Милгравия Ела. Расставляется техника. Закрыта правая полоса в сторону Вецмилгрависа до моста. Всем хорошего дня.
1: Скажем спасибо Кристине, что предупредила, и перейдем к сводке госполиции за минувший вторник. По Риге и столичному региону 75 ДТП зарегистрировано, в них пострадали 4 человека, в том числе пешеход и велосипедист. Патрульные потрудились средне, составили 61 протокол в сфере дорожного движения, кроме того, был задержан один водила в состоянии алкогольного опьянения. Выпил он прилично, в крови более 1,5 промилле, в итоге уголовное дело на время лишения прав, штраф и предстоит выплатить компенсацию. Стоимость автомобиля. Покатался. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы! И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рокс. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за

0: Когда идет дождь.
1: Радио Рос 88,6 FM.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: удостоверение. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билетсервис.lv.
3: Радио Рокс.

0: Реклама. Борис Преча, Латвия. 23. Октомврис. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Beigalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
4: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: Остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Скибербап-лип-ду-ду.
1: Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.

поддержать тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин» для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билишусервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. Лад

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Мы достаточно так как-то просто относимся к тому, чтобы забыть слова, и мне кажется, даже людям нравится больше всего, когда что-то идет не так. Людям даже интереснее, когда человек забыл слова, или там что-нибудь там пошло не так, или он где-то еще облажался, или перепутал что-то. Для людей это всегда интересно, чем такая четко отточенная программа, где все как на пластинке звучит, и все по регламенту. Поэтому мы спокойно относимся к таким всяким штукам.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает «Вондерсава». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсава». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсава». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио «Рокс».

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После бури премьер организует группу по поиску решений. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: После обрушившейся на Латвию бури нужно извлечь уроки и не искать все время виновных, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс, сообщив, что намерен организовать группу по поиску решений. Премьер отметил, что полтора месяца для сбора информации или переговоров не нужны, так как уже ясно, где дела идут не так. По мнению премьера, главная проблема заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, что хорошо, и он должен координировать все эти вопросы, но они не соединены в одну систему, указал Кулбергс. Премьер поделился увиденным во время недавнего визита в Украину, отметив, что многому научился. «Я бы с удовольствием отправил нашу службу на месяц по программе обмена в Украину. И мы бы быстро научились, как нужно вести дела», — заявил он. На вопрос, есть ли у Кулбергса дома генератор, он признался, что сам не был бы готов к буре.
2: Про медицину.
1: Во время прошедшей бури самой большой проблемой для работников скорой помощи были перебои со связью, так как отдельные бригады полностью пропали с радаров, рассказала директор службы неотложной медицинской помощи Лиена Ципуля. Когда началась буря, электричества не было в 16 пунктах локализации службы. Однако, как подчеркнула Ципуля, самой большой проблемой стали длительные перебои со связью, а в отдельных случаях ее полный обрыв. Ципуля признала, что служба не была полностью готова к тому, что не будут работать и альтернативные средства связи, то есть рации. Руководитель службы неотложной медицинской помощи рассказала, что в субботу участвовала в координации работы скорых, связывалась с Министерством здравоохранения и больницами, но в полночь осталась без электричества и связи, и рация тоже замолчала. Глава службы признала, что в ее домохозяйстве есть генератор, однако не было заготовлено достаточно топлива. Она отметила, что самая сложная ситуация была в окрестностях Екабпилса и Даугавпилса, где отдельные бригады вообще пропали с радаров, и с ними не было связи. В воскресенье выяснилось, что как минимум в двух случаях у жителей возникли проблемы с вызовом медиков по телефону 112. Они произошли недалеко от российской границы, однако в обоих случаях было найдено решение. В одном случае служба по рации вызвала сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые сами начали оказывать помощь пациенту. Ципули сообщила, что во время бури были две существенные задержки прибытия бригад. В одном случае человеку пришлось ждать медиков 2 часа, в другом 45 минут. Доступ затрудняли поваленные деревья. Бригады государственной пожарно-спасательной службы на вызовах сопровождали бригады скорой помощи, чтобы освободить дорогу. Руководитель службы подчеркнула, что сотрудничество между службами было на очень высоком уровне. Ципули также отметила, что предыдущая подготовка, в том числе к перебоям со связью, себя оправдала. «Мы справились», — сказала она.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке. Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000468.
6: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь. Шоуми Арена. Борис и Виня Reflection Store. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.
9: Радио Рокс. 88,6 FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Реклама.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты в зал Зинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishuservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
8: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В Риге стартовал вечерний час пик, в среднем по городу пока 5 баллов и чуть более 20 заторов. Однако среди них есть сложные и очень сложные. Об этом рассказывает автоледи Кристина.
2: Добрый день. Густава-Земгала, в сторону Плявники, на перекрестке столкнулись два крупных грузовых автомобиля. Образуется громадная пробка. Всем, кто едет в то направление, рекомендую занимать крайнюю правую полосу, либо крайнюю левую для поворота налево.
1: Скажем спасибо Кристине, она прислала инфу чуть более часа назад, однако серьезная пробка на Густава-Земгала-Гатова перед Бриебе в сторону Восточной магистрали еще остается, и дальше будет она только больше. Отметим, что вновь сложно со стороны Плявников на мосту и на кольце Славу, продолжаются дорожные работы перед съездом в сторону Краста и центра, при этом подъем с круга на мост затруднен, из-за чего заторы как на самом кольце, так и на ведущих к нему дорогах. Это самые сложные места в черте города на данный момент. Но если что-то еще увидите, друзья, без тени сомнения, присылайте инфо на номер 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без. Бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин». Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
4: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
9: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриеба, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Центре управления кризисами необходимы перемены. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Центр управления кризисами в текущий момент не является настоящим центром управления кризисами, поэтому необходимы перемены, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. В связи с бурей в минувшие выходные премьер-министр отметил, что настоящим центром управления кризисами была госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Коревска, которая координировала работу служб. В свою очередь, в центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги, но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, Центр управления кризисами будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу центра, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. В такой усовершенствованный центр также следует интегрировать частный сектор. Премьер считает, что на частный сектор также следует возложить обязанность реагировать на кризисы. В качестве примера он привел закупки топлива в госсекторе. Если кто-то побеждает в таком конкурсе, то от поставщика топлива было бы вполне логично требовать, чтобы он был способен работать в любых кризисных условиях, отметил Кулбергс. 4 сентября премьер-министр созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. На него будут приглашены представители всех ответственных отраслей, чтобы можно было принять конкретные решения.
2: Про президента.
1: Любые вопросы, связанные с визитом директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Москву и возможным пребыванием американских должностных лиц в Латвии, следует задавать американской стороне, заявил президент Эдгар Ринкевич. Рэдклифф прибыл в Москву на переговоры во вторник, и во вторник же вечером его самолет снова приземлился в Риге. На вопрос, встречался ли Рэдклифф в Риге с латвийскими должностными лицами, Ринкевич ответил, что у Латвии очень тесное и хорошее сотрудничество с союзниками из США как в обмене информацией, так и во взаимных консультациях и логистической поддержке, если таковая необходима. И это был именно тот случай. Наше сотрудничество как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное, но любые комментарии по поводу визита дадут наши американские союзники в том объеме и в той степени, в какой они сами сочтут нужным, сказал президент, добавив, что никаких других комментариев по этому поводу не даст ни он, ни латвийские министерства, ни какие-либо другие госучреждения. По словам Ринкевича, это один из основных принципов в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Если слегка перефразировать Экклезиаста, время разбрасывать камни и время зажигать. Стартовал очередной вечерний экшен «Рок жив». С вами я, Владимир Тин. Всем добра и позитива. Час открыла Рамазанова Земфира. Ну что ж, девочка созрела, причем давно. И сегодня отмечает золотой юбилей. С чем мы поздравляем. Наша музыкальная история отталкивается от даты 26 августа, и в этот день британская группа Status Quo в 86-м выпустила 17-й альбом «In the Aminal». Заглавный трек сочинили братья Боланд из Нидерландов, правда, в их исполнении трек особо не преуспел. А вот когда за дело взялись матерые рокеры, правда, в обновленном составе с басистом Джоном Эдвардсом и Джеффом Ричем на ударных, успех был уже мировой. Из этого альбома мы послушаем трек «Red Sky» или «Красное небо». Группа его сыграла на концерте в Ливерпульском доке, выпустила на сингле, и кроме того, для продвижения релиза были выпущены специальные баночки с кофе. В итоге «Красное небо» вошло в двадцатку в Британии и в пятерку в Ирландии. Итак, заводные «Status Quo» с ударным треком «Red Sky» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Радио Рокс 88,6 FM.

0: Ну что, домой, и об этом поет не только группа «Секрет» на радио «Рокс», но и многие желают того же, особенно застрявшие в рижских пробках в своих авто. Но, как известно, все проходит, заторы тоже, как говорится, рассосутся. Ну, о текущей дорожной ситуации в столице мы как раз поговорим в «Автомониторе». Затем вернемся и заслушаем все лучшее и любимое. Впереди группа «Garbage», «Пикник», Вячеслав Бутусов, а также «Крематорий» с забойным треком «Любовь и рок-н-ролл». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Городские магистрали и улицы продолжают заполняться транспортом, а вечерний разъезд в самом разгаре, и самое время вновь обратить внимание на дорожную обстановку в латвийской столице. 5 баллов было, стало 6, вот-вот на мониторе появится 7. Количество заторов приближается к 50. Как мы сообщали, остаются последствия аварии на Густава-Земгала-Гатва перед Брибе в сторону восточной магистрали, где столкнулись 2 грузовых автомобиля. И хотя ДТП произошло более 2 часов назад, здесь пробка еще минут на 20, не меньше. Еще одно ДТП на перекрестке Карла Ульмана и Лепая с пробки от 15 минут в обоих направлениях. Примерно столько же можно оставить на самой Лепая в сторону Марупы. Подрастают затруднения в районе и на самом мосту Славу, где со стороны Плявников на участке в правой полосе ведутся дорожные работы в аккурат перед съездом в сторону центра и улицы Краста. Это далеко не все проблемные места в городе. Ну что ж, находим оптимальные и объездные пути и будем сами внимательны. Пока это все о трафике. Меня зовут Владимир Тин. Пусть вечер будет хорошим, а дороги безопасными.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
7: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo.

0: Видимо, так совпало, что 26 августа 4 годика назад группа «Пикник» выпустила свой 24-й студийник под названием «Веселый и злой». А его как раз открывает композиция «Играй, струна, играй». От нее мы переходим к шотландской группе «Garbage». Их очаровательная солистка Ширли Мэнсон отмечает уже 60-летний юбилей. Ширли вовсе не ступит гел, как поется в их замечательном хите, а умная, талантливая, спортивная и даже красивая. Скажете, так не бывает? Ну, пожалуйста, сейчас убедимся. По музыке это сочетание альтернативного рока, гранжа, электроники – создает уникальное звучание, и это нашло отражение в заглавном треке для 19-го фильма о Джеймсе Бонде 99-го года выпуска. Мрачноватая, чувственная и немного опасная. Именно такой должна быть настоящая бондовская композиция, и целого мира мало. Группа «Garbage» в честь праздника на улице Ширли Мэнсон прямо сейчас на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: на радио «Рокс» «Монгол Шуудан». Ну а дальше у нас все сошлось. Сразу два события в один день. 26 августа 2004-го в Лондоне на площади Пикадилли и Сёркус появилась британская версия «Аллеи славы», посвященная выдающимся музыкантам. И первым удостоенным собственной памятной таблички стал гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж. Ровно через 10 лет, в 2014-м, слушатели радио BBC признали лучшим гитарным рифом в истории пейджевский «Is Hell Lotta Love». На выбор у слушателей было 100 композиций, но надо сказать, что каждый из нас, друзья, выбрал бы что-то свое. Но на тот момент все сложилось в пользу Джимми Пейджа и группы Led Zeppelin. Для иллюстрации, всем на радость и удовольствие, классика рока «Много-много любви» на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
1: Невыключенный утюг?
0: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
2: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
2: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: «Айспик». Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ.
5: Радио Рокс.

0: Мадридским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Малоимущие семьи могут получить комплекты школьных принадлежностей для детей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. На каждого ребенка в установленной возрастной группе в течение календарного года предлагается один комплект. Доступны два вида комплектов школьных принадлежностей для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей. В первой половине 2026 года 2794 комплекта. Детям жителей Украины в 2025 году было предоставлено 1423 комплекта, а до июля 2026 года 489.
2: Про Ригу.
1: Муниципальная полиция Риги перед новым учебным годом усилит контроль безопасности дорожного движения возле школ. Полиция будет контролировать соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения, а также обследует окрестности школ и детских садов, чтобы своевременно выявить возможные риски для безопасности детей. Самоуправление призывает водителей быть внимательными и не нарушать установленные ограничения скорости. Каждый год перед началом учебного года муниципальная полиция обследует учебные заведения и прилегающие к ним территории, оценивая возможные риски, при необходимости предоставляя рекомендации ответственным учреждениям по их устранению. С началом учебного года, когда дети вернутся в учебные заведения, полиция будет усиленно следить за поведением водителей вблизи школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения. В то же время родители призывают еще до начала учебного года обсудить с детьми важнейшие правила безопасности дорожного движения: безопасный переход улицы, поведение на остановках общественного транспорта и вблизи школ. Помимо автопатрулей, в контроле будут задействованы пешие патрули, а поддержку полицейским экипажам окажут сотрудники центра видеонаблюдения. Полиция также проверит торговые точки, чтобы предотвратить продажу запрещенных товаров несовершеннолетним.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс продолжается праздник жизни под девизом «Рок жив». Час открыла Алиса с треком «Апрель», а мы отмечаем еще одну дату, имеющую прямое отношение к 26 августа. 60-е «Happy Birthday» празднуют Дэн Викри, гитарист американской банды «Counting Crows». Он присоединился к группе не сразу, но чуть позже, и стал одним из важных элементов ее звучания. «Counting Crows» выстрелили в начале 90-х благодаря дебютному альбому «August and Everything After», а в 94-м их трек «Мистер Джонс» поднялся в чарты и стал визитной карточкой группы. А еще спустя 2 года альбом «Recovering the Satellites» возглавил американский чарт. Но именно «Мистер Джонс» для многих навсегда останется треком, с которого начиналось знакомство с «Counting Crows». Давайте вспомним этот замечательный хит и поздравим Дэна Викри с юбилеем.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Мало кто бы хотел встретиться с этим лесником, о котором сложил свою историю на радио «Рокс» Король и Шут. Да и то ладно, у нас своих дел по пояс, и одно из них – это рижский трафик, о котором говори не говори, а пробок в час пик меньше не становится. Впрочем, о дорожной обстановке лучше посудачим в автомониторе, ну а затем рванем на 10 тысяч, как на 500. Шикарная подборка через пару минут, но «Доут», кино, 7Б и «Високосный год». И все это на радио «Рокс».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Ну вот не знаю, как это смотрелось из окна автомобиля. Вот мне приходится смотреть на дорожную обстановку из окна студии с помощью монитора, а также сообщения от наших добровольных помощников. По объективным показателям, вчерашний час пик был покруче, чем сегодняшний. К примеру, во вторник город увидел 84 пробки из-за тура, а сегодня ровно 70, что тоже немало, но разница есть. А значит, и разъезжаться будем чуточку быстрее и бодрее. В данный момент на монитор вернулась пятерка, заторы сократились более чем на 40%, обстановка в городе продолжает улучшаться. Остаются затруднения на самых популярных и востребованных направлениях. Например, на Карле Ульменегатва перед ЛЕПС в направлении центра, и в том же направлении притормозил участок на Лелрбе с Каунцема. В свою очередь из центра плотно на Валдемара и на Вантовом мосту, далее до перекрестка с Мелнсила. Но самая сложная обстановка на Густава Земгалагатва с обеих сторон перед Бриебес. Причем затор в сторону восточной магистрали, он будет поболее, и здесь можно оставить около 20 минут. Ну что ж, остаемся внимательными, взаимовежливыми, и на этом простимся до завтра. Первый выпуск «Автомонитора» в 8.15. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю хорошего вечера и безопасного движения.
1: Автомонитор на радио «Рокс». Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Радио Рокс. 88.6 FM.

0: На радио Рокс группа Кино и танец из альбома прошлого года «Молнии Индры». У нас опять повод поднять заздравную чашу за человека и музыканта, а именно Эдриана Янга, барабанщик американской группы No Doubt. Сегодня он празднует свой 57-й Happy Birthday. Единственный участник классического состава не американец. Он родился в Лондоне, а вырос в Калифорнии. No Doubt начинали с панк и ска-рока, но настоящий мировой прорыв произошел с альбомом Tragic Kingdom. В 97-м он поднялся на первое место американского чарта Billboard, сингл «Don't Speak» стал огромным международным хитом, поднялся на вершину в Британии, да и по всему миру был на высоте. Итак, история о расставании, превращенная в шикарную композицию, которую знает практически весь мир. Мы в честь днюхи Эдриана Янга слушаем «Don't Speak» и группу «No Doubt» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио «Рокс».

0: Ночные снайперы с треком «Пароходы» на Радио Рокс. Мы выруливаем на финишную прямую, однако напоследок грохнем рок-н-роллом по бездорожью и разгильдяйству. Дело в том, что сегодня ровно 50 лет с тех пор, когда совсем еще молодая, но подающая надежды группа Aerosmith оказалась на обложке влиятельного журнала «Rolling Stone». Это было приятно, почетно и обязывающе. А еще через 11 лет, в 87-м, вышел альбом «Возвращение» после серьезного кризиса, наркотических проблем и спада популярности. Его назвали «Permanent Vacation» или «Бесконечный отпуск». И он вернул группу на вершину успеха и популярности. Сильная работа, набор отличных хитов, среди которых «Рэг Долл». Мы же, как говорится, на закусочку этот трек и заслушаем. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. Завтра встречаемся и отрываемся с 5 до 7. Просьба никому не опаздывать.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Радио Рокс.
2: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

быть, из падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Мне бы твои поля

сказал он. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.
2: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: Радио Рок. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

сносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.
2: Если друг оказался вдруг

рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.